0: На радио «Альфа» прогноз погоды на завтра. Спонсор выпуска ООО «Медицинский центр «Флеболог». 5 октября в понедельник в Перми преимущественно облачная погода, осадков не ожидается. Ветер северо-западный 3-5 метров в секунду. Плюс 3 градуса ночью, завтра днем до плюс 5.
1: Реклама.
2: Заметили выступающие вены? Отеки? Боли в ногах? Возможно, это варикоз. Не ждите осложнений. Пройдите обследование врача-флеболога с УЗИ вен обеих ног всего за 1000 рублей. Узнайте подробности по телефону 20 47 888.
3: Клиника «Флеболог», Пермь, Осинская, 8.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Радио «Альфа». 104.1 FM.

0: Для слушателей старше 12 лет.
1: Радио «Альфа» представляет «Уикенд со Стингом».
2: Музыка с детства была в жизни Стинга, и он мечтал сделать ее своей профессией. Даже отучился в педагогическом колледже, который окончил с дипломом по музыке и еще с одним по английскому языку. После завершения учебы будущий артист сделал ставку на лингвистику и педагогику, отработал 2 года учителем в младших классах. Также Стинг, прежде чем стать известным музыкантом, успел поработать тренером по футболу, сборщиком налогов и кондуктором в автобусе.

0: Заказывайте авторские роллы с быстрой доставкой на сайте omicrab.ru или по телефону 248-59-55. Вегардиев Михаил Андреевич, ОГРН 323-595-800-014-143.
1: Приглашаем на международный кинофестиваль «Лампа» в Перми. Вдохновляющее кино и звездные гости. С 9 по 11 октября. Кинотеатр «Синема 5 Аймол Эспланада». Улица Петропавловская, 73А. Программа на fest.lampa.film.
2: Организатор фестиваля – автономная некоммерческая организация «Международный центр социальных инноваций «Вектор дружбы» 6+.
3: Отдыхай, тело и душа.
4: Да чего же хороша банька наша.
5: Выбери свою баньку на сайте banyavbochke.rf.
4: Разнообразные формы и размеры, качественные материалы.
5: Сделано в Перми. Самое время заказать свою баньку. Бани-бочки на шоссе.
4: Звоните 202-30-62. 202-30-62.
6: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозные события осени.
7: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
6: Новый сезон мелодрам.
8: Я вообще-то даже предложение еще не получила.
9: А ты уверена, что ты вообще его получишь?
6: Все изменится, когда прозвучат долгожданные слова.
10: Ты выйдешь за меня замуж?
6: Скажи счастью «да».
8: Да.
6: Новый сезон мелодрам. Завтра в 19:00 на «Домашнем». 16+. Телефон рекламной службы 259-17-00.
11: Радио «Альфа».

0: Заказывайте авторские роллы с быстрой доставкой на сайте omicrab.ru или по телефону 248-59-55. ИП Гордеев Михаил Андреевич, ОГРН 323-595-800-014-143.
1: Современная мелодрама, автофикшн, куклы, танец и перформанс. Пермский театральный авангард. Разговоры о сокровенном актуальны и вовремя. С 9 октября на фестивале моноспектаклей «Монофест».
2: 18+. Пермское региональное отделение СТДРФ. Город Пермь, улица Ленина, 64. ОГРН 102-59-400-61-75.
3: Дельный совет отдельного магазина. Не пропустите обновление ассортимента обоев. Прямо сейчас в наличии. Обои в эко-стиле. Элегантная неоклассика. Стилизация под фотопано. Моноколор. Большой выбор стильных обоев для детей и подростков. Дельный магазин. Магистральная 12Б, Геофизиков 4 и Ласвинская 37.
4: Шины, диски куплю в колесо. Колесо.ру. На-на-на-на.
5: Дорогой, а что это ты напеваешь?
4: А, это шины и диски в колесо.ру. Для нашей уверенности на зимней дороге.
5: О, нам давно нужна зимняя резина.
4: Так я и говорю. Шины и диски в колесо.ру. Еще и с бесплатным шиномонтажом.
6: Шины, диски куплю в колесо.ру.
7: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
8: Каждый день в 7 вечера
9: наступает время Фудзиямы.
8: Спецсеты от 199 рублей.
9: Только на витринах в ресторанах. Количество ограничено.
8: Каждый вечер в 7 время Фудзиямы.
10: ИП ШИС Василий Владимирович. ОГРН ИП 311-0269-21-000-12.
11: Золотая коллекция. Радио Альфа.
12: Спонсор золотой коллекции «Радио Альфа» ООО «Клиника Эксперт». Пермь.
13: Внесите здоровье в список важных дел. На чекапе в «Клинике Эксперт» пациенты проходят более 40 исследований, в том числе МРТ, УЗИ, анализы, приемы специалистов. Это позволяет исключить патологии в головном мозге, сосудах, позвоночнике, внутренних органах. После прохождения выдается подробное заключение и рекомендации. Запись 215-3003 или на сайте perm.клиникаэксперт.ру.
14: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: На радио «Альфа» прогноз погоды, спонсор выпуска ИП «Давлетшин» Рустам Рамильевич, компания «Центр металлокровли». В понедельник, 5 октября, в Перми ожидается преимущественно облачная погода без осадков. Ветер северо-западный 3-5 метров в секунду. Плюс 3 в ночные часы, завтра днем до плюс 5 градусов.
1: Реклама.
2: Вот это... жесть!
1: Пока другие делают жесть, в центре металлокровли делают долговечный профнастил и металлочерепицу из толстого металла.
2: Потому что класть на крышу жесть, реально жесть.
1: Центр металлокровли. Пермь. 256-56-00. 256-56-00.
3: Радио Альфа. 104.1 FM.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Радио «Альфа» представляет «Уикенд со Стингом».
2: Творческое величие Стинга, безусловно, вдохновляет. И в первую очередь его детей. Их у артиста шестеро, и двое пошли по стопам отца. Джо Самнер играет в группе Fiction Plane, а дочь Эллиот поет в лондонской группе I Blame Coco. Также она снималась в кино. А работать детям Стинга все равно пришлось бы. Отец не планирует включать их в завещание. В этом, по мнению певца, кроется благо. Он не хочет своим отпрыскам судьбы бездельников.

0: лапки кладут. Заказывайте авторские роллы с быстрой доставкой на сайте omicrab.ru или по телефону 248-59-55. Бегердиев Михаил Андреевич, ОГРН 323-595-800-014-143.
1: Хотите стабильности и достойный заработок? Пермский завод «Машиностроитель» ждет маляров по металлу и станочников с опытом работы. Высокая заработная плата. Приходите. Город Пермь, Новозвягинская, 57, отдел кадров, кабинет 28. Телефон 262-65-61. 262-65-61.

0: Спешите за плиткой в торговый дом «Пирамиды». Ждем вас на Героев Хасана, 105, корпус 71. Звоните 255-33-32.
1: Не знаете, где пообедать? В «Аджике». Обед от 190 рублей по будням до 17 часов. Фильтр кофе в подарок. Ленина, 58.
2: Моя спина в результате сидячей работы чувствует себя все хуже и хуже. Боли становятся все сильнее.
3: Обращайтесь в Центр Кинезис. Мы поможем вам восстановить качество жизни. Боли в плече, руке, шее, остеохондрозы. Восстановление после травм и операций с помощью системы безопасных упражнений на специальных тренажерах. За здоровьем в Кинезис. Ленина, 87. Крупская, 31. Маршала Рыбалка, 85В. Телефон 258-16-58. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Телефон рекламной службы 259-17-00.
5: Радио «Альфа».

Я хочу быть любимым, я хочу жить любя. В первый день осени и дурная, приятная, пьяная блажь смотрит хитро глазами раскосыми. Каждый раз, когда